as my breath stays in you becomes love. Вы нажали жаль, как милость вместе с душой. As my blood becomes love.